мой бродкастер сагути AI boyer. Амари бизго кетфешаван. Anyway, ini ni jambo life yangu ifoto. Inzwa